0: вы оплатили смерти просмотр. Вы оплатили, чтобы услышать, как сердце не бьется, будто от тела все дышит. Прикосновение стоит дороже, так же, как слово.
1: Anyone rushing out there, this is an old poem of yours. This is Papanami by Anna, curated by one and only Seth Troxler.
0: Волос за волос. Ведь так, мистер доктор? Я ведь ваш опус, ваш драгоценный, золотой, цельный, чистый ребенок. Так что вы все, Господи, дьявол, вы берегитесь, я возвращаюсь. Я одеваюсь и снова талант применяю в мир плоти. Я оживаю. Я закрываю глаза, и весь мир падает заново вместо себя. Я эгоистично мечтаю, что перед всеми Бог выбрал меня. Я думаю, этот мир выдуман.
1: My apologies, not Seth Troxler, Sven Vath. Papa Sven.

и то же лица выражение. Я ваш творение, ваша награда. Даже если вы не рады, пойдемте за мной в этот темный дом. Я сама его создала, я сама освещу все в нем. Я бела и светом полна, даже если вначале вам показалось исчадием зла. Я ангел свет, доброты и покаяния. И я артистка, этого не забывайте, не всему доверяйте.